0: 55 Shades of Blue is a show on KXLU 88.9 FM in Los Angeles every Sunday night from 10 p.m. to midnight.
1: 55 Shades of Blue. Music to drown to.
2: 55 Shades of Blue.
3: I got another choice, new to play. Снимает мои треки, сторис и тикток. Да, она ждет меня, чтобы я провел с ней ночь. Они все ждали мой релиз, я готов.

Волбенгера. Они представляют самое имя там по мне. Чуть ли не свернул, я была по пути. И слишком по тропе, слезая по плоти.